0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы. День знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги. Вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи. Может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядели люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают – есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
4: Реклама. Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
5: Предложение ограничено. Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
6: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
5: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
6: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
7: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
8: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные «Гарибальди». 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тот, австралиец венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал, просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура «Пьета» отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ, радио Ульяновск ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В парке Прибрежный к лету установят 4 новых аттракциона. Об этом рассказали в администрации города. Глава Ульяновска Александр Балдакин отметил, что за последние 5 лет удалось преобразовать парк Победы, Прибрежный, Молодежный, Семья и парк 40-летия в ЛКСМ. Работы провели по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни», а также по областным программам при поддержке губернатора Алексея Русских. Это помогло преобразить общественные пространства, сделать их комфортными и увеличить число посетителей. Директор парка Прибрежный Юрий Мухин сообщил, что к новому летнему сезону на территории запустят 4 новых аттракциона. Среди них первое в Заволжье колесо обозрения. В Ульяновске с 1 июня планируют запустить автобус номер 92C до центрального Волжского пляжа. Об этом сообщили в городской администрации. Автобус будет ходить от остановки Центробанк до транспортной развязки перед Императорским мостом. Сейчас центральный пляж готовят к летнему сезону. В администрации уточнили, что территория получила статус места массового отдыха у воды. При этом купаться в открытой воде Куйбышевского водохранилища здесь запрещено. В Ульяновской области отметили профессиональный праздник фармацевтов. Как рассказали в региональном Минздраве, накануне лучшие работники аптечной сети получили почетные грамоты и благодарственные письма. Специалистов поздравил заместитель Министерства здравоохранения Ульяновской области Михаил Логинов. Он поблагодарил фармацевтов за ежедневную работу и внимательное отношение к людям. В Минздраве подчеркнули, что труд фармацевтов важен для всей системы здравоохранения региона и должен оцениваться по достоинству. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил, что модернизация ЖКХ станет ключевым направлением обновленной программы «Единой России». Он также отметил, что с 2021 года за время реализации текущей народной программы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Также завершено строительство реконструкции и капитальный ремонт почти в 600 объектах ЖКХ. Однако предстоит решить вопросы повышения качества услуг и прозрачность формирования тарифов. Как подчеркнул Якушев, он должен быть понятен и прозрачен для людей. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль — «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт», город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт».
6: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
7: Предложение ограничено.
8: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
9: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
8: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
9: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
10: Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает – все гораздо интереснее. В мире почти 8 тысяч видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали. Для широкого тела движение вбок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: «Чанган Дипал G318». Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» рожок крем-брюле. 120 граммов, 85 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют,

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы. День знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги. Вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи. Может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядели люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают – есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
4: Реклама. Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
5: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
4: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
5: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
6: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
2: Сарай. Предложение ограничено.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тот, австралиец венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал, просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура «Пьета» отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.
4: Ульяновск FM.

cozy for you.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Муниципальное унитарное предприятие Ульяновск-Водоканал устраняет провал канализационного коллектора на улице Локомотивной. Об этом сообщили в администрации города. У дома номер 154 работают 10 специалистов и 8 единиц техники. Они восстанавливают коллектор диаметром 500 мм. На этом участке дороги на время работ закрыли движение для автомобилей. Объехать можно по улице Амурской, Хрустальной и проспекту Гая. Глава города Александр Балдакин поручил после того, как провал уберут, засыпать основание и потом заасфальтировать этот участок. В Ульяновской области начал работать региональный общественный штаб по наблюдению за выборами в текущем году. Первое заседание прошло накануне в Общественной палате Ульяновской области. Руководитель штаба Светлана Ильина рассказала, что главная задача – договориться с муниципальными образованиями области о том, кто войдет в корпус общественных наблюдателей. Больше всего работы будут в Ульяновске и Димитровграде. Там планируют задействовать около половины всех наблюдателей. Россия не применяет в рамках специальной военной операции средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Как отметил министр, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что на СВО российские военные не используют средства, которые могли бы использовать, так как Российская Федерация не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по большему счету, российские люди, которые пытаются подавить нацистов. Лавров добавил, что военные службы Российской Федерации последовательно выполняют задачи спецоперации. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил, что модернизация ЖКХ станет ключевым направлением обновленной программы «Единой России». Он также отметил, что с 2021 года за время реализации текущей народной программы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Также завершено строительство, реконструкции и капитальный ремонт почти в 600 объектах ЖКХ. Однако предстоит решить вопросы повышения качества услуг и прозрачность формирования тарифов. Как подчеркнул Якушев, он должен быть понятен и прозрачен для людей. Исследователи из Университета Западной Новой Англии установили, что виноград способен усиливать природный барьер кожи и защищать ее от внешних факторов. Этот эффект, по мнению ученых, обусловлен воздействием винограда на работу генов. Он богат множеством растительных соединений, обладающим антиоксидантным и противовоспалительным действием. Ранее клинические испытания продемонстрировали, что регулярное включение винограда в рацион улучшает здоровье сердца и сосудов, уменьшает воспаление, нормализует работу кишечника и поддерживает когнитивные способности у людей старшего возраста. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.
4: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
5: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
6: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
7: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
8: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
9: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает – все гораздо интереснее. В мире почти 8 тысяч видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали. Для широкого тела движение в бок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, Кузя.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновске на время ремонта улицы Спасска изменится схема движения трамваев номер 4 и 22. Об этом рассказали в Ульяновской электротрансе. В ближайшее время дорожники начнут менять рельсошпальную решетку. Чтобы не оставлять жителей без привычных маршрутов, движение трамваев решили не перекрывать полностью. С 10 утра 21 мая трамваи номер 4 и 22 поедут в объезд улицы Спасска через дамбу и проспект Нариманова. Изменения будут действовать только при движении в сторону северной части города. При этом в направлении Засвиярского и железнодорожного районов трамваи продолжат ходить по улице Спасской. В Ульяновской области по федеральному проекту «Генеральная уборка» разрабатывают проектно-сметную документацию для ликвидации объектов накопленного вреда. Сейчас ведутся инженерные изыскания на территории разрушенных мазутохранилищ в Ульяновске. Документацию готовят ООО «Специализированное проектное бюро технологий строительства». После завершения работы подачи заявки в федеральное ведомство с 2027 года начнутся основные мероприятия по очистке. Кроме мазутохранилища, до конца текущего года подготовят документацию по ликвидации двух несанкционированных свалок в Ульяновске и закрытого полигона ТКО в Барыше. Все объекты внесены в государственный реестр накопленного вреда. Цель – вернуть земли в безопасное хозяйственное и рекреационное использование. Президент России Владимир Путин визитом в Китай продемонстрировал, что Москва окончательно переориентировалась на стратегическое партнерство с Пекином. По мнению журналистов, это доказывает, что Российская Федерация отвернулась от Европы. После переговоров президент и председатель КНР Си Цзиньпинь встретились за чаепитием. Они побеседовали в неформальной обстановке в Доме народных собраний Китая. На встречу пригласили лишь ограниченный круг лиц. Беседа продлилась полтора часа. Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать в субъектах России службу психологического сопровождения педагогов. Инициатива предусматривает обеспечение конфиденциальности обращений, отсутствие последствий для аттестации и карьеры педагога, проведение программ профилактики профессионального выгорания. Предлагается опробировать модель в пилотном формате в ряде субъектов России и пересмотреть содержание подготовки педагогов вузов, включить обязательные модули по работе с цифровым поколением, обучающихся и профилактике профессионального выгорания. Российские ученые создали криогель на основе хитозана для очистки воды в рамках программы «Приоритет-2030». Материал получают методом замораживания биополимера из сживающего агента при низких температурах, формируя прочную структуру высокой эффективностью поглощения металлов благодаря развитой поверхности и химическому строению. Дальнейшие исследования включают проверку адсорбента в условиях прочной фильтрации. Криогель обещает стать новым поколением экологически чистых и экономически выгодных сорбентов для защиты водных ресурсов. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 16, днем до плюс 23.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Золотые хиты. С нами только что Муми-тролль. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию. Буду до вечера. У нас классная музыка и дальше. Сейчас, например, переосмысление знаменитой песни «Stumbling In» версия от Serial.

0: этой версии песня, конечно, получила совершенно иное настроение, но самое главное, цепляет. Только что Сирил с нами, музыка, которую мы любим. Дальше Modern Talking, Do You Wanna, это через 3 минуты, а сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца-мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 16, днем до плюс 23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всем еще раз большой привет, пожелаю продуктивного рабочего четверга, с вами Роман Калашников, расскажу, что слушаем дальше. У нас на старте Нелли Фуртадо, чуть раньше Роксет, How Do You Do, а начнет нашу музыкальную подборку золотую коллекцию Адриана Челентано.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: Это Нелли Фуртадо, All Good Things, в финале золотой коллекции часа. У нас дальше Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. Эта песня открывает 5 песен о любви, но сейчас музыка понятная без слов. Дэвид Гарретт, самое лето.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Опять на улицу весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
6: Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
8: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
10: Пилюля на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 16, днем до плюс 23.
4: Реклама.
5: «Окна от Бориса». 653-753.
6: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
3: В этом выпуске с нами Саваш, Даррен Хейс, Гарик Сукачев, «Неприкасаемые», песня «Ольга», чуть раньше «Алекс Уоррен», а начнем «Пять песен о любви» с «Ace of Base».

0: Это Даррен Хейс, Insatiable, ненасытная, в 5 песнях о любви. С нами дальше Savage Only You. В рамках пятерки остался еще один трек. Давайте послушаем.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные Гарибальди. 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. Магнит, цена что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: На радио Ульяновск FM. 5 песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 16, днем до плюс 23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: С вами Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. В ближайшую 10-минутку Долорес О'Риордан, чуть раньше Бон Джови Always, классная рок-баллада. А начнем нашу золотую коллекцию с Ричарда Маркса.
0: Ульяновск ФМ. 104.2.
2: Реклама.
3: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Это Долорес О'Риордан. Ordinary Day в финале золотой коллекции часа. Впереди с нами Араш, Пью Лав, такие восточные ритмы. Ну а сейчас музыка понятная без слов. Джаспер Форкс, River Flows in You.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 16, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Один из ранних хитов хай-фай, сейчас вызывающий чувство приятной ностальгии, «Беспризорник», только что музыка, которую мы любим. На старте у нас песня «Love Tonight» Шаус. Меня зовут Роман Калашников, всем привет!

Песня, позволяющая немного расслабиться хотя бы мысленно в разгар рабочего четверга, Sunshine Reggae. С нами только что Laid Back. Дальше включаем А-студио так же, как все. Оставайтесь с нами.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ». Come here, baby.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 16, днем до плюс 23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Дальше золотая коллекция. Слушаем Шинаю Твейн, перед этим London Beat, I've Been Thinking About You. А начнут легенды Фредди Меркьюри и Майкл Джексон с песней «В жизни должно быть что-то большее».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: Ка-чинг.
1: В финале золотой коллекции Шинайа Твейн. Дальше услышим Стинга, Desert Rose. Покажем музыка, понятная без слов. Транссибириан Оркестра.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 16, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Классная песня от Леонида Агутина. Только что музыка, которую мы любим. От хитов, проверенных временем, переходим к новинкам. У нас впереди песня, которая дарит ощущение свободы. Dive into the ocean. Нырнуть в океан. Это Элок, Зиба и Португал Демен.

0: Это Lion Rose, Say You'll Never, музыка, которую мы любим. Далее послушаем Энрике Иглесиаса. У нас история про то, что спасти мир можно не только обладая суперспособностями, но и просто достаточно любить того, кто рядом. Примерно об этом в хите Hero прямо сейчас.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
4: Тогда тебе в Авторай Эксперт. Выкуп авто за 2 часа.
5: Нужно срочно продать автомобиль. Авторай Эксперт. Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
6: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
7: Авторай Эксперт.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» «Рожок» «Крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Телефон рекламной службы 77 10 42.
10: Ульяновск FM.
11: Учитель.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 16, днем до плюс 23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: С вами Роман Калашников. Всем привет. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. Включаем Aha, перед этим In a Circle Sweat, а-ла-ла-ла-ла-лон, так называется песня. Ну и начнет Крис Ри нашу золотую коллекцию.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Романтики норвежских фьордов. Аха, с нами только что в финале золотой коллекции часа. Впереди Depeche Mode Precious, покажем музыка, понятная без слов. Слушаем инструментальную версию знаменитой песни «Прости мне этот детский каприз» Поль Мориа.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновске 7 июня текущего года проведут забег, посвященный 50-летию авиастроительного завода «Авиастар». Место проведения – дорога от проезда Аполлона Сысцова до автодороги на поселок Мирный, село Архангельское. Сбор и регистрация участников с 10 часов утра до 10:30. Старт назначен на 11 часов. Доступны разные дистанции. Чтобы участвовать, нужно до 3 июня подать заявку по электронной почте skizayavka73rus@mail.ru или по телефону 927-633-75-56. В день забега при себе нужно иметь паспорт, медицинский допуск, индивидуальную справку или коллективную заявку с отметкой врача и полис обязательного медицинского страхования. С 5 июня из Ульяновска открываются прямые рейсы в Махачкалу. Об этом рассказали сотрудники аэропорта в Баратаевке. В летнем расписании рейсы выполняет авиакомпания ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Самолеты будут летать по пятницам. Вылет из Ульяновска в 12:35 по местному времени. Прилет в Махачкалу в 13:30 по местному времени. Обратный борт вылетает из Махачкалы в 14:20 и прибывает в Ульяновск в 17:25 по местному времени. Россельхознадзор с 22 мая текущего года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Как сообщается в ведомстве, ограничение вводится до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Госдума приняла законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации и позволяют увеличивать продолжительность сверхурочной работы при условии, что это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для отдельных категорий работников, включая сотрудников государственных учреждений и лиц с вредными условиями труда, лимит остался прежним – 120 часов в год. Привлечение пенсионеров и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работы возможно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Ученые нашли в Марокко новый вид гигантского морского мозазавра, жившего 67 миллионов лет назад. Его длина превышала 9 метров, что значительно больше размеров ранее найденных представителей подсемейства. Исследования показали, что новый вид занимал уникальную экологическую нишу благодаря особенностям строения челюсти и зубов. Находка свидетельствует о высоком разнообразии мозазавров в позднем меловом периоде. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 16, днем до плюс 23.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. С-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: уральского рока от братьев Самойловых Агата Кристи, ковер-вертолет, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, летим. Далее у нас Элис Мертон впереди, No Roots.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Романтическая баллада о вечной преданности и искренних чувствах к любимому человеку. Nothing gonna change my love for you. С нами только что Глен Медейрос. Много интересного и дальше. Сейчас Ева Польна, «Мир на ладони».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Садовое кресло «Гагарин» в сарай. Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
4: Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

кем. Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 16, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. Золотая коллекция на подходе. Нас ждут Дайдо, Шер. Ну а начнем с дуэта Modern Talking. Brother Louie в золотой коллекции часа.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это «Дайдо» в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами уже до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, послушаем Элис Мур. Пока, друзья.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 24 тепла.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Группа «Високосный год» в номинации «Лучшая песня о любви». С нами «Золотые хиты» и не только. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. И пусть завершение рабочего четверга непременно будет удачным. F.R. Дэвид, «Girl» — наша ближайшая музыкальная. Чуть раньше «Леони» и «Скотт Кэллум» — новая вещица «Stay».
1: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
4: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
5: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
6: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
7: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: F.R. David Girl, музыка, которую мы любим, и в компании, которой замечательно себя чувствуем, и на работе тоже. Кстати, сегодня Международный день чая, что дает нам право, как мне кажется, устроить небольшое чаепитие перед завершением трудового дня. А из музыки впереди Pink, Try.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Трава не пройдет, триммеры в сарай, бензин, аккумулятор любой. Спроси у консультанта, какой твой.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: без тебя.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Приятного всем вечера и прекрасного настроения в компании отличной музыки. На очереди у нас Дункан Лауренс, Аркада и группа Кино.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 24 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио Ульяновск FM.
4: I'm still fixing all the cracks.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Даже если день не задался, приятно послушать любимую песню и улыбнуться внутренне. Впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции Лаура Паузини «It's Not Goodbye» Моби «Why Does My Heart Feel So Bad» и в самом начале «Cutting Crew».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Невероятные голосы, прям-таки завидные страсти Лауры Паузини. It's not goodbye, это наша золотая коллекция. Brainstorm Maybe. Впереди в финале час, как всегда, музыка, понятная без слов. На этот раз Дэвид Гарретт и мелодия из фильма «Пираты Карибского моря».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В парке «Владимирский сад» 26 мая в 11 часов состоится презентация нового издания путеводителя по музею наличников. Вход свободный. Путеводитель содержит исследование, в котором вошла краткая информация десятков сел. Именно оттуда привезли разные наличники для музея. На каждой странице есть фотографии и архивные снимки сел, найденные в открытых источниках. Несколько страниц отражают основные этапы развития региона – от первых поселений до современности. В Ульяновске с 1 июня планируют запустить автобус номер 92С до центрального Волжского пляжа. Об этом сообщили в городской администрации. Автобус будет ходить от остановки Центробанк до транспортной развязки перед Императорским мостом. Сейчас центральный пляж готовят к летнему сезону. В администрации уточнили, что территория получила статус места массового отдыха у воды. При этом купаться в открытой воде Куйбышевского водохранилища здесь запрещено. В Ульяновске 7 июня текущего года проведут забег, посвященный 50-летию авиастроительного завода «Авиастар». Место проведения – дорога от проезда Аполлона Сысцова до автодороги на поселок Мирный, село Архангельское. Сбор и регистрация участников с 10 часов утра до 10:30. Старт назначен на 11 часов. Доступны разные дистанции. Чтобы участвовать, нужно до 3 июня подать заявку по электронной почте skizayavka73rus@mail.ru или по телефону 927-633-7556. В день забега при себе нужно иметь паспорт, медицинский допуск, индивидуальную справку или коллективную заявку с отметкой врача и полис обязательного медицинского страхования. В Ульяновской области по федеральному проекту «Генеральная уборка» разрабатывают проектно-сметную документацию для ликвидации объектов накопленного вреда. Сейчас ведутся инженерные изыскания на территории разрушенных мазутохранилищ в Ульяновске. Документацию готовит ООО «Специализированное проектное бюро технологии строительства». После завершения работы подачи заявки в федеральное ведомство с 2027 года начнутся основные мероприятия по очистке. Кроме мазутохранилища, до конца текущего года подготовят документацию по ликвидации двух несанкционированных свалок в Ульяновске и закрытого полигона ТКО в Барыше. Все объекты внесены в государственный реестр накопленного вреда. Цель – вернуть земли в безопасное хозяйственное и рекреационное использование. Госдума приняла законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации и позволяют увеличивать продолжительность сверхурочной работы при условии, что это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для отдельных категорий работников, включая сотрудников государственных учреждений и лиц с вредными условиями труда, лимит остался прежним – 120 часов в год. Привлечение пенсионеров и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работам возможно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 24 тепла.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Их стиль сочетал регги, соул и рэп. Михей намеренно ушел от жесткого звучания своего предыдущего коллектива Bad Balance в сторону более мягкой мелодичной музыки. И не ошибся, пусть альбом «Сука, любовь» был единственным, но стал по-настоящему культовым и вышел в 99-м году. Это музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Движемся далее. Лайнел Ричи впереди, «Hello» и Морган Уоллен, «Love Somebody».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
4: Сарай. Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Приятные моменты в компании золотых хитов. И не только Лайнел Ричи. Hello, впереди бит-квартет «Секрет». Это Питер, детка. Всем доброго и удачного завершения рабочего дня.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные «Гарибальди». 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: На часах 7:30. В нашей компании хорошо всегда, но и вместе мы всеми силами стремимся поскорее завершить все дела. Удачи! Дамиана Дэвид ждет нас впереди Next Summer. А сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня знаменитая картина «Девочка с персиками».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца-мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15, 17, днем в Ульяновске до 24 тепла.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Меньше слов, больше музыки. И в последней четверти часа, как всегда, с удовольствием ждем сборник хитов золотой коллекции. В этой тройке Эрос Рамазотти, Анэмоционе пер семпре, Куин, Шоу маст го он, и в самом начале Каома, Ламбада.
0: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Уникальный тенор, продавший более 100 миллионов пластинок по всему миру. Его имя переводится как «Бог любви», между прочим, Эрос Рамазотти в нашей золотой коллекции. А впереди Роксет, Риал Шуга, группа «Серебро» и музыка, понятная без слов, уже вот-вот, Mount Royal Orchestra, тема из мюзикла «Ромео и Джульетта».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 24 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: приятно окунуться в практически летний вечер, когда все дела позади. Отличного всем отдыха в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Eurythmics, Sweet Dreams, наша ближайшая музыкальная, уже вот-вот Teddy Swims и свежая вещица Mr. Nottle.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Знаменитые Sweet Dreams от Eurythmics, с нами золотые хиты и не только, а еще надежда на исключительно приятные моменты сегодняшним вечером. Отдыхаем в прекрасном настроении, бригада S впереди и белый колпак уже вот-вот до бас.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: После завершения рабочего дня вечер еще приятнее. Хорошего всем отдыха. Мы его заслужили. Впереди нас с вами ждет тройка хитов золотой коллекции. На этот раз Крис де Бур, кавер Beatles, Let It Be, MC Hammer, Can't Touch This и в самом начале Savage.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
1: Can't touch this.

0: Крис де Бург, «Let it be» в нашей золотой коллекции ни одной случайной песни. В дебюте нового музыкального «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad» и музыка, понятная без слов, в финале часа «Fidel Wicked – Back to Life».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 24 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: истинный голос поколения, чьи песни стали настоящей классикой жанра советской российской рок-музыки, Константин Никольский. «Ночная птица» — это музыка, которую мы любим. А кавер «I love you, baby» с нами далее. Сейчас ловите минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Cherry Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом, лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Havail H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%, то есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.

0: Ульяновск-ФМ. Музыкальный пульс города.
1: Половина девятого на часах, в нашей компании хорошо всегда и отдыхается, конечно, лучше всего. Тейлор Свифт, Fate of Ophelia, наша ближайшая музыкальная, Джанг, холодная весна. Сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды обещают нам на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на авось, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются, однако вы тут же увидите новые пути, не бойтесь оказаться взаперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы. Реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы. Первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги. Осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи, пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства, прогресс застопорится. Рыбы, вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 24 тепла.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 24 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары с 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» «Рожок» «Крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Отдыхаем с удовольствием в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад до полуночи. Здесь романтический вечер. Милен Фармер, далее Сэм Браун, «Стоп». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это «Гороскоп на завтра». Овен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на 8, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются, однако вы тут же увидите новые пути, не бойтесь оказаться взаперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы, реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы, первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги, осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи, пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства, прогресс застопорится. Рыбы, вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 24 тепла.
2: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: I've noticed you around. I find you very...

Романтический вечер. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Ульяновске до 24 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер 273-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане, этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.
1: Инструментальная музыка на

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.